0: с вашей точки зрения, выродок, величайший индивидуалист.
1: Ну и сволочь.
0: А именно, вы правильно поняли. Моей шатностью и беспринципностью противопоставляю себя, буквально противопоставляю себя человечеству.
1: Вы слышите?